счастье, счастье, счастье. Счастье, счастье, счастье. Счастье, счастье, счастье.